0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛММРФ 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Я Виктор Чуприянов, кандидат в депутаты Государственной Думы, долгое время осуществлял правосудие в качестве народного судьи, преподавал уголовный процесс в юридическом институте, изучал вопросы обеспечения справедливости приговора с оправданием части обвинения. Опыт судебной и научной работы в сфере правосудия позволяет сделать вывод о том, что государство не должно использовать правоохранительные органы для борьбы с гражданами России, имеющими иной взгляд на дальнейшее развитие общества.
2: Справедливая Россия на защите ваших прав. В команде Справедливой России Сергей Козин, кандидат в депутаты Государственной Думы. Больше депутатов Справедливой России, сильнее защита ваших прав. Голосуй за Сергея Козина, кандидата в депутаты Государственной Думы. 18-20 сентября поддержи команду Справедливой России.
3: Команда Справедливой России – это люди, которые слышат жителей и добиваются решения проблем. Кандидат в депутаты Жанна Журавлева, журналист, психолог и эксперт Центра защиты прав граждан, занимается проблемами жителей в сфере ЖКХ, экологии и социальной поддержки, используя общественный контроль и открытый диалог. Жанна Журавлева готова защищать интересы жителей на новом уровне. Больше депутатов Справедливой России – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержите команду Справедливой России.
4: России нужен мир. Если вы устали от происходящего, голосуйте за кандидата от партии «Яблоко». За сохранение жизни, за мир и свободу, за жизнь без страха.

0: не сошел с ума так надо.
1: Радио Си. Музыкальный пульс Екатеринбурга.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов в Екатеринбурге на Радио СИ. Новости, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основание для поступления в вузы. За неделю в Свердловской области зарегистрировали 28,5 тысяч случаев ОРВИ. Это на 64% больше, чем недели ранее, сообщили в Роспотребнадзоре региона. При этом заболеваемость пока на 20% ниже среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших дети – 63,5%. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус. Чтобы не заразиться, важно соблюдать меры профилактики, регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиками, не касаться лица, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. Также медики призывают свердловчан пройти вакцинацию против гриппа, пишет портал 66. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу. Строительные работы завершились на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убирает пересечение с железной дорогой на одном уровне, повышает пропускную способность трассы и делает безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона провел торжественную церемонию открытия путепровода вместе с министром транспорта Андреем Никитиным. Реконструкцию провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Екатеринбурге идет тепло. Со вторника по четверг Росгидромет обещает днем 16-18 тепла, во вторник преимущественно сухо. Далее до выходных каждый день высока вероятность дождей. В конце недели вернется почти летнее тепло. Температура днем в выходные поднимется до плюс 20 градусов, обещает Росгидромет. Стоит отметить, что погодные интернет-ресурсы постоянно меняют предварительные прогнозы. Наиболее прохладным из оставшихся дней недели сейчас значится среда, плюс 16 днем, облачность, небольшие дожди. Пятница и суббота сейчас в прогнозах сухие и солнечные. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки сигареты, пишет Лента.ру. Официальные курсы валют Центробанка на вторник. Доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На радио «Сии» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паревит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паревит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября.
4: Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
5: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 7 часов и 9 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего вторника. Сегодня 15 сентября. Да, уже середина первого осеннего месяца. В центре Екатеринбурга плюс 12. Хорошо, что сегодня с утра обходимся без дождя, подобного тому, что был вчера. Сегодня днем в целом будет преимущественно без осадков и до плюс 18. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Справедливая Россия за заморозку тарифов ЖКХ.
3: Нужно изменить работу региональных энергетических комиссий. Определение тарифа должно быть прозрачным, с полным аудитом того, куда были потрачены предыдущие деньги, и выяснением стоимости того, что будет сделано в следующем году. И только после этого с одобрения народных представителей должно происходить какое-либо повышение. Повышение не должно происходить более одного раза в год. И все это необходимо изменить в нашем законодательстве.
2: На выборах поддержи команду «Справедливой России».
1: Реклама.
4: Добрый день.
5: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
4: Такого не существует.
5: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
6: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
7: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: «Додо».
11: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
12: Веер Моу представляет подиум, шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. Подиум. Веер Моу. Смотри, вдохновляйся. Примеряй. 16+.
13: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
14: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Тенет», автоцентр «Тенет Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла, небольшие затруднения на Бакинске Комиссаров от Кировоградска до Победы, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Пехотинцев от Совпировской до Бебеля. Самая загруженная магистраль сейчас Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
15: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 7.16 в центре плюс 12. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решения мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы, день может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
0: Уже минут через 5 на Радио Си познакомимся с песнями, у которых есть видеоклипы и которые претендуют на звание лучших видео 26-го года.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. На часах 7.22 в центре Екатеринбурга плюс 13. Хорошо, что сегодня обойдемся без дождя и будет до плюс 18. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и претенденты на звание лучшего видео в 26 году. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены номинанты премии MTV Video Music Awards 2026. По количеству номинаций лидируют Мадонна и Тейлор Свифт. У Мадонны 11, у Свифт 9. Давайте подробно остановимся на одной из главных категорий, которая называется «Видео года». Несколько из этих песен есть в нашем плейлисте. Итак, вот претенденты. Ариана Гранде, «Hey That I Made You Love Me».

Тейлор Свифт, The Fate of Ophelia. Это были номинанты на видео года премии MTV. Церемония состоится в последнее воскресенье сентября в Лос-Анджелесе. Как всегда, будет горячо.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Екатеринбурге 7.25, в центре города плюс 13, сегодня днем до плюс 18 и преимущественно без осадков. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами, счастье в Новокольцовском.
4: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: В Монетке осень выгоды. Кофе Фреско Платти 95 граммов. 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Продлите годы вашей молодости. Омоложение лица и шеи. Эндоскопический лифтинг. Пластиковик. Деликатный лазерный пилинг кожи. Эффективно. Надежно. Комфортно. Центр косметологии и пластической хирургии имени Надельмана. Город Екатеринбург. Записывайтесь на консультации к пластическим хирургам по телефону 228-28-28.
9: Имеются противопоказания. Консультируйтесь со специалистом.
10: Сегодня в Кировском. Филе минтая свежемороженое в блоке 499,99 за килограмм. Крупа гречневая ядрица экстра 79,99 за 800 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
12: Едим и веселимся с наслаждением.
13: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
14: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
15: ТРК «Глобус». У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
17: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
18: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
19: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка, прежде всего, на часах 7.31, в центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем до плюс 18 и в основном без дождей. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал «Радиостанция».
1: Доброе утро. На целом ряде НПЗ в России ввели в эксплуатацию дополнительные установки, что позволило увеличить объем выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок в Екатеринбург, Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где были проблемы, пишет Москва-24. Все избирательные участки в Свердловской области оснастили камерами видеонаблюдения. Установка завершена. По закону при многодневном голосовании видеофиксация обязательна. Выборы в Госдуму, ЗАГС собрания региона, в местные думы пройдут с 18 по 20 сентября. Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым кассовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки в 15,5 миллиардов долларов, пишет РБК. Футбольный матч между Уралом и Шинником не выявил победителя в матче 11-го тура Первой лиги. Игра накануне в Ярославле завершилась со счетом 1-1, пишет чемпионат.ком. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик! И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-19-63.
4: Застройщик ООО «СЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга сейчас плюс 13. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 16-18. В Краснотурьинске плюс 17-19. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 13-15. В Новоуральске плюс 12-14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:40 в Екатеринбурге, в центре плюс 13. Сегодня вторник, 15 сентября. И в истории современной поп-музыки в этот день Майкл Джексон впервые приехал и выступил в Москве. Как проходил его первый визит, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
7: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-00-236-93.
8: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
9: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
11: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
10: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-2026.
12: ИП «Малинина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-219.
13: Сегодня в Кировском. Сыр «Тильзитер». Село Зеленое. 349-99 за 400 грамм.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Экимурге без 15.09. У нас проходит игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонилась Маркелова Вероника. Вероника, вы в каком-то очень шумном месте сейчас находитесь.
1: Я просто за рулем еду, наверное, поэтому плохо слышно.
0: За рулем. А где вы едете?
1: Я еду на проезжую, выезжаю.
0: Наверное, еще и с полным баком бензина, да?
1: Нет, сегодня поеду.
0: Есть такое развлечение в последние дни. Вероника, сегодня у вас еще одно развлечение под названием «Внеурочный день рождения от Радио Си».
1: Да.
0: Любите подарки? Не по графику. Конечно, кто их не любит? Вероника, сегодня получаете пару билетов на спектакль из Армении. Давид Сосунский, поздравляю вас.
1: Спасибо, ура, давно мечтала сходить в театр. Спасибо огромное, хорошего вам дня.

0: я рад, что я выиграл на радио «Фе».
1: День рождения каждый день.
2: На 103.7 FM.
3: В день рождения каждый день обязательно поиграем, но теперь уже завтра. На часах 8.46, и прямо сейчас узнаем, как появился журнал Forbes. Спонсор всемирной истории на радио СИ, ООО агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
4: Всемирная история.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был шестым из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу.
4: Всемирная история.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был шестым из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу и устроился наборщиком текстов в газету, позже выучился на стенографиста и стал журналистом, работал в разных финансовых изданиях. Его заметил медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст и пригласил в свою газету «Нью-Йорк Американ». Там Форбс стал самым популярным финансовым журналистом еще и потому, что не боялся резко критиковать богатых и успешных. Сегодня Форбс – один из ведущих деловых журналов в мире, в том числе благодаря разным рейтингам. Самый известный из них – список миллиардеров мира. Впервые такой перечень журнал опубликовал уже в 1918-м. Тогда список из 30 богатейших американцев возглавил Джон Рокфеллер с состоянием 1 миллиард 200 миллионов долларов. И в том рейтинге он был единственным миллиардером.
4: Реклама.
7: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 8.56 в центре Екатеринбурга плюс 13. К какому году заменят все вагоны екатеринбургского метро? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. А после новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная, без слов, на Радио Си.
1: Реклама.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
1: Акция действует до 30 сентября.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выход мы проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: ТРК «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
11: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: 103.7 FM. Радио Си.
15: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
16: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Оси, 103,7 FM, 9 часов и 2 минуты в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 18. На Радио Оси новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Доброе утро. В Таганроге в результате массированной атаки ВСУ поврежден склад «Озон». Также повреждены склады сельхозпредприятий, остекление домов, учебного заведения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. На местах повреждения работают экстренные службы. К счастью, обошлось без пострадавших. Ракетную опасность в регионе сняли. Пожар тушили минувшей ночью в Екатеринбурге на Авизе. На улице Красноуфимской загорелось помещение охраны и погиб человек. Об этом сообщили в МЧС области. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 1:55 ночи. Спасатели потушили огонь в 2:10. Проливкой и разбором сгоревших конструкций занимались до 3:42. Причины возгорания и обстоятельства выясняются, пишет Ядин. Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест миллиардеру и экс-совладельцу корпорации СТС Алексею Боброву. Его обвиняют по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, Бобров участвовал в схеме, которую ему предложила бывший член Совета директоров «Облкоммунэнерго» Татьяна Черных. Оба фигуранта были задержаны в сентябре прошлого года. Позднее их отпустили под домашний арест в обмен на показания против бывшего вице-губернатора Олега Чемизова. Накануне Верхесецкий райсуд продлил домашний арест Алексею Боброву до 1 марта 2027 года. Татьяне Черных суд накануне смягчил меру пресечения до запрета определенных действий, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Все вагоны метро в Екатеринбурге полностью заменят к 2035 году. Начнут закупку в 2028 году. Об этом рассказал в горадминистрации директор подземки Андрей Панайотиди. Напомню, у метро Екатеринбурга 9 станций протяженностью около 13 километров. Обслуживают линию 17 четырехвагонных составов. Директор метро отметил, что закупать будут постепенно по одному-двум новым составам. Он также отметил, что метро, в том числе его строительство, требует больших вложений, однако оно необходимо городу. А современные технологии позволяют вести работу быстрее и дешевле, пишет «Комсомольская правда». Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда, обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли свежие картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых он сыграл. Тому Холланду сейчас 30 лет, он стал самым молодым актером, когда-либо возглавлявшим список самых кассовых актеров, отмечает газета «Коммерсант». Зои Салдана занимала первое место с января, до нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: На Радио Оси о погоде. Спонсор выпуска ООО «Глазурит», автосалон «Хончи», «Глазурит». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Хончи» «Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. С вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 15 сентября, на часах 9:09, в центре плюс 13. Что на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5. А сейчас на Радио Си начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем пару билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР» для лиц старше 6 лет. А вопрос сегодня вот такой. 40% женщин после расставания, чтобы показать, что началась новая жизнь, делают это. Принимаем по одному варианту. Подумайте, набирайте 235-103,7. 40% женщин после расставания, чтобы показать, что началась новая жизнь, делают это. Что же они делают такое? Телефон Радио Си 235-103,7. По одному варианту. Удачи вам.
1: Реклама. А что это он на меня так смотрит?
2: Вы ему очень понравились.
1: Но это же не повод глазеть. Как его зовут?
2: Сити Рэй. Джили Сити Рэй.
1: Рэй, подкати-ка поближе.
3: Новый Geely City Ray смело подкатит и отлично прокатит. В Осмото от 2 199 тысяч рублей. Скидка по трейд-ин до 400 тысяч рублей.
1: Этот Geely в Осмото. Крутое что-то.
3: Белимбаевская 8П. Звоните 283-7-08. Цена за комплектацию комфорт.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Купить квартиру в центре может быть так... И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
8: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом Мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с Мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. Додо.
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер Теннет. Автоцентр Теннет Июль. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Челюскинцев и Московской. От Ельцина до Ленина. На Объездной от Московской до Амундсена. На Амундсена от Бардина до Объездной. На Малышева от Репина до Сака и Вансети. И на Гагарина от Малышева до Блюхера. Самые загруженные магистрали. Репина в центр. Ленина в сторону УПИ. Восточная в сторону ЦПКИО.
13: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Теннет. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Теннет июль на Металлургов 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Радио Си. 103,7 FM.

0: радиосе с вами. Доброе утро, на часах 9.17. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. 40% женщин после расставания, чтобы показать, что началась новая жизнь, делают это. Принимаем по одному варианту. Что же они делают после расставания? 40% женщин. Телефон Радио Си 235-103-7.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я хочу ответить на вопрос.
0: Так, давайте.
1: Я считаю, что после расставания девушки меняют стрижку.
0: Меняют прическу?
1: Да.
0: А как они меняют?
1: Ну, подстригают там, не знаю, были длинные волосы, они себе каре делают.
0: Ага, бахнуть карешку, например. То есть не просто остричь кончики?
1: Да.
0: Подровнять.
1: Да. Ну, кардинально как-то меняют.
0: Как-то радикально меняют прическу. Да, 40% женщин после расставания радикально меняют прическу. Разгадали невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Как сразу догадались до этого?
1: Ну, я где-то слышал или читал об этом, поэтому я уже заранее знал ответ.
0: Теоретически. Знали ответ, да? То есть не практически, ну, да, не сталкивались
1: да,
0: с этим.
1: Да.
0: Так, Александр, а вы как часто меняете прическу сами?
1: Ну,
0: радикально.
1: Как получится.
0: Ну, то есть нет такого, да? Нет такой закономерности.
1: По настроению, да.
0: Ну, или по сезону. Вот сейчас осень
1: по сезону скорее
0: наступает. Александр, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете пару билетов на шоу-программу «Рожденные в СССР».
1: Спасибо.
0: Немного про сам концерт, про саму шоу-программу. Информация на правах рекламы. Вас ждет яркое ностальгическое шоу, где на сцене оживут любимые советские шлягеры и культовые песни из кинематографа той эпохи. Концерт пройдет 26 и 27 сентября на сцене театра эстрады для зрителей старше 6 лет.
1: А я, Причин Александр, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Наверное, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы. Время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы. Ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы, день может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
0: Минут через 5 на Радио Си познакомимся с песнями, чьи видеоклипы претендуют на звание лучших музыкальных видео в этом году. Послушаем их на Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. На часах 9.25 в центре Екатеринбурга плюс 13. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева и претенденты на звание лучшего музыкального видео в этом году. Спонсор новостей со всего света на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Объявлены номинанты премии MTV Video Music Awards 2026. По количеству номинаций лидируют Мадонна и Тейлор Свифт. У Мадонны 11, у Свифт 9. Давайте подробно остановимся на одной из главных категорий, которая называется «Видео года». Несколько из этих песен есть в нашем плейлисте. Итак, вот претенденты. Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me». Bruno Mars, I Just Might.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Это были номинанты на видео года премии MTV. Церемония состоится в последнее воскресенье сентября в Лос-Анджелесе. Как всегда, будет горячо.

0: по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: В Екатеринбурге 9.28, в центре города плюс 13. Сегодня днем в основном без осадков и до плюс 18. Радиуйся с вами. Доброе утро и хорошего вторника.
2: Реклама.
3: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в четырехзвездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» — это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дон.рф.
6: Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл июль». Гурзуфская, 63.
5: Акция до конца сентября этого года.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабей Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
13: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
12: Гипервыгода в каждой покупке.
13: Все подробности на lenta.com.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.33 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13. Сейчас на Радио Си новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Доброе утро! С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Традиционно, в первую очередь, тепло начнет поступать в социальные здания. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения на зимний режим работы. Единый госэкзамен не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Между тем, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов показал Дмитрию Чернышенко уникальную школу номер 366. В ней ученики могут работать с искусственным интеллектом, применять цифровые технологии на занятиях по основам практической медицины, проводить исследования в лабораториях. Футбольный «Урал» на выезде сыграл с ярославским «Шинником» в ничью. Счет матча 11-го тура Лиги Пари 1-1. У «Урала» сейчас 19 очков и 6-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда встретится на выезде с «Нефтехимиком» 18 сентября. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963. Достучи ОЭЗ «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 16-18. В Краснотурьинске плюс 17-19. В Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 13-15. В Новоуральске плюс 12-14.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:39 и минут 20 назад на Радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня выяснили, что 40% женщин после расставания, чтобы показать, что началась новая жизнь, обычно радикально меняют прическу. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, цены в магазинах растут, потому что нет контроля за ценообразованием. Поэтому накручивают до 100% от первоначальной цены и выше. «Справедливая Россия» внесла законопроект ограничить наценки на базовые продукты и товары 10% и воссоздать Государственный комитет по ценам для жесткого контроля за спекулянтами. Власть должна защищать людей.
1: Реклама.
3: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
4: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
3: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
4: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
5: На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: На радио «Си» о ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейку» и «Амода Аками Запад» на «Металлургов 80». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Амундсена от Бородина до Объездной, на Московской от Хомякова до Ленина, на Шевской от остановки Шевская до промышленного проезда, на Щербакова от Самолетной до Павлодарской и на Репина на Верхнецком бульваре от Малышева до Мельникова. Самые загруженные магистрали – Московская в сторону к Объездной, 8 марта к Ботанике и Ленина в обе стороны.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
4: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Радио Си. 103.7 FM.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 13, днем до плюс 18. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик», проспект Федерация.
1: Доброе утро. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал продолжать поддержку Украины и заявил, что решающие моменты еще впереди. Его заявление на саммите ЕС в Финляндии приводит издание «Стерн». По словам Мерца, в противостоянии с Россией идет речь о защите свободы и мира на европейском континенте. Канцлер добавил, что не отступит ни на сантиметр. Напомню, президент Путин на прошлой неделе заявил, что Россия не угрожает европейским странам. Их элиты пугают население мнимой угрозой от Москвы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал большим заблуждением утверждение, что Украина имеет потенциал противостоять России, пишет РБК. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Между тем, мэр Екатеринбурга показал Дмитрию Чернышенко новейшую школу города номер 366. В ней создана инновационная образовательная среда. Ученики могут работать с искусственным интеллектом, применять цифровые технологии на занятиях по основам практической медицины, проводить исследования в лабораториях. Вице-премьер высоко оценил широкие возможности школы и назвал опыт Екатеринбурга полезным для других городов-миллионников, написал Алексей Орлов в своем Макс-канале. Жительница Екатеринбурга сняла на видео слив грязной воды в реку Исеть в центре города. По словам девушки, воду с неприятным запахом она заметила во время прогулки в районе обновленной набережной возле цирка и ОГМК-арены. На видео заметно, что вода мутного цвета и напоминает нечистоты, пишет «Комсомольская правда». В пресс-службе мэрии подтвердили, что подобный слив не является нормой. Там уточнили, что произошла авария на сетях водоканала. Она устранена. Из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые, отметили в мэрии. Игра футбольного клуба «Урал» и «Шинника» не выявила победителей. Счет матча 11-го тура Лиги Пари, который прошел накануне в Ярославле, 1-1. У уральцев гол забил хорватский нападающий Мартин Секулич. После 10 матчей «Урал» набрал 19 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Шинник» заработал 15 очков на 8-й строчке, пишет «Чемпионат.ком». В следующем туре «Урал» на выезде встретится с «Нефтехимиком» 18 сентября. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама. Плитку можно уложить потом, а выгодно купить сейчас. Паревит. Красивый двор начинается с правильного момента. Только до конца октября.
3: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Росси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Наши машины». «Хавейл» и «Юль». Официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
4: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь июль. Еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл» июль. Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего вторника. Сегодня 15 сентября, на часах 10:13, а в центре города плюс 13. Сегодня днем будет до плюс 18. Некоторые собираются продлить себе немного лета, смотрят билеты в жаркие страны. Так вот, если покупаете авиабилеты, на что еще стоит обратить внимание? Например, на солнце, на его активность. Вот об этом поговорим минут через 5 на Радио Си.
4: Реклама.
5: Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
6: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
7: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

0: радиосе группа «Кино» о том, что все идет своим чередом и что все обязательно будет хорошо. На часах 10:21 в центре города плюс 13. А сейчас на радиосе с нами Катя Григорьева о том, что еще можно учитывать при очень вдумчивой покупке авиабилетов. Спонсор новостей со всего света на радиосе ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Добавим еще один повод для аэрофобии, ну или для размышлений перед покупкой авиабилетов. Ученые из Университета Иерусалима выяснили, что уровень космической радиации, которую мы получаем на борту самолета, напрямую зависит от активности Солнца. Нет, все не так просто. Оказывается, чем менее активно наше светило, тем выше радиационный фон на высоте полета. Дело в том, что бурная солнечная активность работает как своеобразный магнитный щит. Когда Солнце затихает, этот щит ослабевает, и к Земле прорывается гораздо больше высокоэнергетических частиц. На стандартных для гражданской авиации 10 километрах доза составляет около 1 микрозиверта в час. Для обычных пассажиров это сущие пустяки, а вот для экипажей, проводящих в небе сотни часов, фаза солнечного цикла теперь станет важным фактором при расчете лучевой нагрузки. Так что, планируя частые перелеты, стоит посматривать и на календарь солнечной активности.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
2: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
4: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты, это Крис Айсек, Can't Help Falling In Love. На часах 10:29, в центре плюс 13, сегодня не слишком жарко, но сегодня обходимся без дождей, подобных тем, что были вчера. Сейчас на Радио Си новости, и Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Fina Group.
1: Доброе утро. Бензин в Екатеринбург поставляется в ручном режиме, как и в другие регионы, где ранее возникли большие проблемы с поставками. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Все необходимые объемы нефтепродуктов завозят в регионы без перебоев. ФАС активно пресекает нарушения, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убрала пересечение с железной дорогой на одном уровне, повысила пропускную способность, сделала трассу безопаснее. Граждане России не обращались в Генконсульство России в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском острове Хайнань, сообщили агентство ТАСС-дипломаты. Из-за мощных ливней на курортном острове власти Китая эвакуировали 42 тысячи человек. Американская актриса Зендая вызвала ажиотаж в сети новой прической. Пост появился на странице ее стилиста Лоу Роуча. Поклонники восхищаются короткой стрижкой Пикси. Ранее возлюбленный актрисы Том Холланд был объявлен самым кассовым актером Голливуда. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Fina Group. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, водажо.finagroup.ru.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 16-18. В Полевском и в Каменске-Уральском плюс 14-16. В Асбесте плюс 13-15.
3: Реклама.
4: Строим новое.
5: Ремонтируем любимое.
4: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио «Си».

0: На радио Си дан баланс песни «Лишь до утра». В Екатеринбурге без 20.11, в центре плюс 14. Сегодня вторник, 15 сентября, и сегодня день рождения у журнала Forbes. Как он появился, узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама. Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19.00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru 16+.
2: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: На радио Си Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг. Когда собираются такие музыканты, получается песня All for Love. 10:46 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 14. Впереди у нас молодая, талантливая английская певица Сиена Спиро с песней Die on this Hill. А прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости Riviera Invest.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 сентября 1917 года вышел первый номер американского финансово-экономического журнала Forbes. Его основатель, журналист Берти Чарльз Форбс, хотел назвать издание «Дела и их вершители», но по совету друзей дал ему свое имя. Берти был 6-м из 10 детей в семье портного, эмигранта из Шотландии. В 14 лет он бросил школу и устроился наборщиком текстов в газету, позже выучился на стенографиста и стал журналистом, работал в разных финансовых изданиях. Его заметил медиамагнат Уильям Рэндольф Хёрст и пригласил в свою газету «Нью-Йорк Американ». Там Форбс стал самым популярным финансовым журналистом еще и потому, что не боялся резко критиковать богатых и успешных. Сегодня Форбс – один из ведущих деловых журналов в мире, в том числе благодаря разным рейтингам. Самый известный из них – список миллиардеров мира. Впервые такой перечень журнал опубликовал уже в 1918-м. Тогда список из 30 богатейших американцев возглавил Джон Рокфеллер с состоянием 1 200 000 000 долларов. И в том рейтинге он был единственным миллиардером.
1: Реклама.
4: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
5: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
4: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
5: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
4: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
1: Радио «Си».

Радио Си, музыка, которую мы любим, это Erasure, Lay All You Love On Me. В Акимурге 10:56, в центре города плюс 14. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Подробности в новостях на радио Си через 5 минут. А еще узнаем, чем особенно удивила всех поклонников, окружающих, знаменитая американская актриса Зендея. Сейчас музыка понятная без слов. На радио Си Кенни Джи.

0: 11 часов в Екатеринбурге на радио 7 новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Доброе утро. Граждане России не обращались в генконсульство в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском курортном острове Хайнань. Об этом сообщили агентству ТАСС в российском загранучреждении провинции. Из-за мощных ливней на острове власти эвакуировали более 40 тысяч человек. Городской округ Учжишань оказался потоплен. За сутки там выпало рекордное количество осадков с 1958 года. В городе Ваньнин был смерч. Во многих районах Учжишани случились оползни, нарушено электроснабжение. Некоторые курорты зоны временно закрыты. Бензин в Екатеринбург поставляется в ручном режиме, как и в другие регионы, где ранее возникли большие проблемы с поставками автотоплива. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны. Чтобы стабилизировать поставки бензина, на нескольких НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Независимые нефтезаводы и АЗС прорабатывают соглашение с Минэнерго и ФАС о поддержании приемлемых цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов завозят в регионы без перебоев. ФАС активно пресекает нарушения. Возбуждено 55 дел, выдано 83 предупреждения. Вертикально интегрированные нефтекомпании удерживают цены, близкие к уровню инфляции, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга в микрорайоне Лечебном получили двойные платежки за услуги ЖКХ от УК «Лазурит» и от компании «Энергосбыт Плюс». В последней квитанции УК требование сдать на капремонт дома больше 4000 рублей. Глава «Лазурита» Виктор Старокожев заявил порталу «Я-1», что компания еще в июне расторгла договор с «Энергосбытом», но коммунальщики продолжают отправлять квитанции. В пресс-службе «Энергосбыт Плюс» подтвердили, что расторгли договор с «Лазуритом», но не выпускали квитанции с услугой платы за капремонт. В фонде капремонта добавили, что организация, который начисляет взносы, является УК «Лазурит», пишет Я-1. Напоминает, что против Виктора Старокожева возбуждены и расследуются два уголовных дела в Челябинской области. В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убрала пересечение с железной дорогой на одном уровне, повысила пропускную способность трассы и сделала безопаснее дорогу к селам Белоярского округа. В планах расширение путепровода до 4 полос, написал губернатор Паслер в своих соцсетях. В понедельник глава региона торжественно открыл путепровод вместе с министром транспорта России Андреем Никитиным. Американская актриса Зендея вызвала ажиотаж в сети новой прической. Пост появился на странице ее стилиста Лоу Роуча. Зендея посетила в Нью-Йорке вечеринку бренда Prada Beauty в рамках недели моды. Она сделала короткую стрижку пикси. Видео собрало 3 миллиона 700 тысяч просмотров. В комментариях пользователи восхитились новым образом звезды Дюны, Одиссеи и Человека-паука. Пишут, что она одна из самых красивых женщин галактики, абсолютное совершенство и никогда не ошибается при выборе образа. Напомню также, что возлюбленный Зендея Том Холланд объявлен самым кассовым актером Голливуда. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о погоде спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент» в центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си, Eurythmics, The Miracle of Love. Ну куда же мы без чуда любви, особенно в такой не очень солнечный день, как сегодня. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошего вторника, сегодня 15 сентября. Все небо над Екатеринбургом затянуто тучами, чувствуется вполне себе осенняя погода, в центре плюс 14. Ну, с нами очень много песен, которые добавляют настроение и делают любой день чуточку ярче. Впереди группа «Серебро» с песней «Дыши» на радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
4: ООО «Интернет-решение». 120-312, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-3924-4741. 16+.
5: На радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103,7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Не забываем про музыкальные новинки на радиусе Алок и Халид «Dive Into Me». 11:20 в Екатеринбурге, сегодня 15 сентября, и сегодня День свободных денег. Это даже не праздник, а больше социальный эксперимент, который доказывает, что деньги должны работать, не оседать где-то мертвым грузом, должны перетекать, должны кого-то радовать. В общем, если сегодня вдруг кто-то порадует вас хрустящей купюрой или звонкой мелочью, сегодня подходящий для этого день. Впереди у нас Evanescence – My Immortal, и уже через минуту Savage – Only You на Радио Си.
1: Выборы 2026.
2: Уважаемые земляки, это Александр Ивачев. Коммунистическая партия предлагает реальную альтернативу нынешнему курсу. Наши депутаты единственные голосовали против повышения пенсионного возраста и продажи государственных предприятий области. И только мы выступали за прямые выборы глав муниципалитетов. Приходите на избирательные участки. Вместе вернем России будущее.
3: Я Лев Ковпак, действующий депутат Государственной Думы от Свердловской области. Знаете, что мне дали 30 лет трудового стажа? Понимание, что главное это не обещание, а способность помогать здесь и сейчас. За спиной сотни реализованных проектов для медицины, образования и культуры. Веду благотворительную работу, поддерживаю ветеранов, детей, а также участников СВО. Буду и дальше работать на благо жителей нашей области.
4: Я Любовь Кунцевич. Баллотируюсь в Государственную Думу 9-го созыва от партии «Новые люди». 5 лет назад мы пришли и показали, что политика может быть другой. Без запретов и ограничений, с доверием и уважением к людям. Мои приоритеты – образование, которое готовит к реальным вакансиям. Здоровье через доступную активность каждый день. Я мост между людьми и властью, чтобы люди заранее знали о решениях и могли на них повлиять. Потому что люди прежде всего.
5: Справедливая Россия – это люди, которые знают проблемы изнутри и готовы их решать. 25 лет на скорой помощи, и каждый день фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин видит, с какими проблемами сталкивается наше здравоохранение. Он знает эту систему изнутри, переживает за людей и знает, что нужно менять и как это сделать. Больше депутатов Справедливой России – сильнее защита ваших прав. 18-20 сентября поддержи команду Справедливой России.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. В Екатеринбурге половина 12-го, в центре плюс 14 сегодня днем до плюс 18. Впереди Дуа Липа с песней «Гудини», а прямо сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Алика Групп», парк-квартал «Радиостанция».
1: Доброе утро. Минувшей ночью дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 222 украинских беспилотника над регионами страны. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова, пишет «Москва-24». Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетам, специалист советует указывать назначение платежа. Все вагоны метро в Екатеринбурге полностью заменят к 2035 году. Начнут закупку в 2028 году, рассказал директор подземки Андрей Пана и Атиди. Напомню, у метро Екатеринбурга 9 станций протяженностью около 13 километров. Обслуживают линию 17 четырехвагонных составов. В Екатеринбурге на Нижнеесетском водохранилище горожане заметили плавающего лося. Эксперты отмечают, что взрослые лоси никогда не станут без причины выбегать к людям, но молодые особи любопытно, пишет Ядин. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Думаешь, купить крутую квартиру – это сложно? А вот и нет. ЖК «Радиостанция» на Уралмаше. Дом почти готов. Осталось только твое решение.
3: Всего 400 тысяч рублей для старта, и ты в игре. Подберем самую легкую программу, чтобы тебе было комфортно.
2: Чик. И ты с новой квартирой. Все получится только в сентябре. Успевай. Время слышать главное.
3: ЖК «Радиостанция». Звоните. 343-1963.
4: Достучик ООС «Радиостанция». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня будет не слишком жарко, но без дождей. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 16-18.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Си, золотые хиты, это мистер Живаго, Little Russian, в Эктимурге без 15.12, а в последнюю четверть каждого часа на Радио Си звучат хиты золотой коллекции, с помощью которых мы немного путешествуем во времени. В золотую коллекцию в этот раз

0: Против акции до 30 сентября.
1: Период принятия участия в акции вернем до 100% расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
2: Новый жилой район, городские легенды, квинтэссенция Екатеринбурга. Посвящение людям, прославившим наш город, их наследию и силе духа, умению сделать первый шаг и не сворачивать с пути. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
4: Едим и веселимся с наслаждением.
5: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
3: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
6: ТРК «Глобус». У нас так принято.
3: Щербакова 4. 0+.
7: Яркая, нежная,
8: соблазнительная,
7: романтичная.
9: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
7: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
10: ИП «Малинина Елена Сергеевна». ОГРНП 308-667-119-219.
11: Золотая коллекция «Радио Си».
12: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Си, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad, 11.59 в Екатеринбурге, с вами Андрей Королев. Хорошего дня, встречаемся мы с вами завтра, а сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов. Сейчас музыка понятная без слов, спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», полдень в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый день. Минувшей ночью дежурными силами ПВО России были перехвачены и уничтожены 222 украинских беспилотника самолетного типа. В Таганроге Ростовской области была отражена массированная ракетная атака. Есть повреждения, но погибших и пострадавших нет. Так повреждены окна двух многоквартирных домов, а также трех частных, учебного заведения и коммерческого здания. Также повреждения получили газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин и склад «Озон». Повреждение газовой трубы на работе систем жизнеобеспечения не сказалось. В городе тушат несколько возгораний. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова. Особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физлиц. При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Возможна блокировка дистанционного обслуживания при подозрительных операциях. Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетом, специалист советует просить от правителей, указывать назначение платежа и добавлять к переводу понятный комментарий, пишет Ньюзру. С сегодняшнего дня в Екатеринбурге стартует новый отопительный сезон. Постановление ранее подписал мэр Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем в многоквартирные дома. Накануне в ЕТК сообщили, что завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на поддающий для зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления. Как пояснили в мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям, УК и ТСЖ должны отрегулировать работу оборудования, провести переключение внутри домовых сетей до начала подачи тепла в здание, пишет «Новый день». В Екатеринбурге на Нижнеесетском водохранилище горожане заметили плавущего лося. Доплыв до берега, он вышел к жилым домам, сообщили очевидцам и выложили в сеть видео с комментарием о том, что лось пришвартовался на Химаше, профсоюзная 83, цитирует горожан Ядин. Эксперты отмечают, что взрослые лоси никогда не станут без причины выбегать к людям, только если не хватает корма в лесу. Но молодые особи любопытны, могут выбежать в город, но вскоре вернутся в естественную среду обитания. Между тем, в последнее время в регионах России, в том числе в Свердловской области, к людям все чаще выходят медведи, отмечает агентство. В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии Эмми, аналога Оскара для телевидения. Больше всего статуэток получил сериал «Бухта вдов» в 14 номинациях. Это хоррор-комедия. Действие разворачивается в небольшом городке на вымышленном острове. Местные жители убеждены в том, что их дом проклят. По легенде, любой, кто родился на острове, умрет, ступив на материк. В номинации «Лучший драматический сериал» победила медицинская драма «Больница Питт», которая рассказывает о работе сотрудников отделения неотложной вымышленной травматологической больницы Питтсбурга, пишет «Москва-24». Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета ТС».
0: И о погоде на «Радио СИМ» спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Ханчи Глазурит». За окном в эти минуты плюс 14, завтра в среду небольшой дождь, а ветер южный 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер «Ханчи Глазурит».
4: «Хончи» подчеркивает статус, превосходит ожидания. «Хончи» удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. «Хончи» демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит» – официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: такси. Музыка с теплым настроением.
1: Спонсор рубрики ООО «Веермол».
2: «Веермол» представляет «Подиум» – шоу стиля, моды и красоты. Показ новых коллекций, яркие музыкальные выступления, стильная фотозона, макияж, прически всем гостям, а также масса сюрпризов для вашего преображения. 26 сентября. «Подиум» – «Веермол». Смотри, вдохновляйся, примеряй. 16+.

0: Радио Зи, музыка, которую мы любим, и только что Гарри Стайлз. Меня зовут Леонид Филиппов, рад составить компанию всем в этот вторник, 15 сентября на календаре, и далее на Радио Зи, Леонид Агутин, Анжелик Варум.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
7: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
9: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
8: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и АБ.
10: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.
0: Вкусная еда, как известно, повышает настроение, а вкусная игра на Радио Сим повышает количество вкусной еды. Участвуйте, выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на сайте radiosi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Леонид Агутин, Анжели Коварум, далее на Радио Си Дотан, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «обоюдоострый нож» и «адонт», то есть «зуб». Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые нелетающие плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Радио Си.
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: На радио Си музыка, которую мы любим, и только что «Моя Мишель». На часах 12:31 на радио Си новости. Людмила Гусева, спонсор ИП «Буткевич» Константин Сергеевич, девелопер «Фина Групп».
1: Добрый день. Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил сегодня начальник генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. Ранее сообщалось, что начавшиеся командно-штабные учения продлятся в Беларуси до 18 сентября, пишет Москва-24. Верховный суд утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в российские суды. К 30 году более 95% российских судей должны использовать сервисы на базе ИИ. Доля сгенерированных с помощью нейросетей процессуальных документов может достигать 50%, пишет РБК. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня синоптики пообещали день преимущественно без осадков. Завтра кратковременный дождь, в четверг умеренные дожди. В пятницу и субботу Росгидромет обещает сухую погоду. В пятницу днем до плюс 16, в субботу и воскресенье до плюс 20 градусов, но в воскресенье и в понедельник дожди. Сегодня вечером хоккейный автомобилист сыграет в Омске с «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по времени Урала. Прямую трансляцию проведут телеканал ОТВ и Кинопоиск. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от «Фина Групп». Адажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. adajo.finagroup.ru.
0: И погоде на радио 7, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 18.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, популярной в последнее время стала тема трейд-ина у застройщика, когда вы отдаете строительной компании свою квартиру и взамен с доплатой получаете что-то новое.
2: Да, это очень удобно, но не всегда бывает выгодно для покупателя. Дело в том, что строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья. И бывает так, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная.
1: А как же нам, покупателям, понять, не продешевили ли мы?
2: Я бы рекомендовал для начала заглянуть на консультацию к нам в Диал. У нас часто бывают ситуации, когда мы, не являясь аффилированным застройщиком агентством недвижимости, продали квартиру 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для вас на один месяц. Тут очень важно бывает заранее проконсультироваться, как правильно вести себя застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже.
1: Александр, бывает ведь так, что застройщик отправляет клиента продавать в партнерское агентство недвижимости?
2: Да, но у вас есть выбор, с кем продавать. Возможности по реализации квартир на вторичном рынке у разных агентств очень различны. Мы за 32 года накопили немалый опыт продажи вторичной недвижимости по максимальным ценам. Так что начинайте просто со звонка в Диал. Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио Си.

0: На радио «7» меньше слов и больше музыки, только что хай-фай. На часах 12.41 и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Кашинский, Том Кэтч, еще Юсандура Неначери и в самом начале Абба.
1: Реклама.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
7: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и «Любимая кухня».
9: Август был для школы.
10: Ох!
9: Сентябрь для вас.
10: Да!
9: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
10: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 70-х, 80-х годов, купив на Авито по принципу уникальности и созвучности сегодняшним трендом. Зрители увидели, что мода циклична, пишет Урару, и отмечает, что увлечение ресейлом растет. Почти 60% россиян покупают вещи с историей, причем 37 из них – это молодежь. Продажи женской одежды эпохи СССР выросли в 2,8 раза, мужской в 2,4. Советских игрушек почти в 3,5 раза. Сегодня хоккейный клуб «Автомобилист» проведет третий матч своей выездной серии. Будет играть в Омске с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по уральскому времени. Прямые трансляции проведут телеканал ОТВ и Кинопоиск. «Автомобилист» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции с 5 очками в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и находится на 7-м месте. Официальный курс доллара 84.34, евро 97.76.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: И о погоде на радио «Зим» спонсор ООО «ТД Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит». За окном в эти минуты плюс 15, а завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 18.
1: Реклама.
5: Дом. Тебе на зиму что взять? Шубу, куртку, утеплитель.
6: Спасибо, я в «Паривит».
7: Газобетон «Паривит» утеплять не надо. Иногда дому уже достаточно того, из чего он построен.
8: Подробности по телефону в Екатеринбурге. 382-2292.
9: Пять лучших песен о любви на радио «Си» украсят ваш день.
10: На радио «Си» пять песен о любви.
4: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас с вами ждут Сиси Кэтч и Ахам, также команда «Браво» и «One Republic», и в самом начале «Beloved» с «Sweet Harmony».

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и это великолепная Сиси Кэтч. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепного рабочего настроения. И далее на радио «Зия» Леди Гага. Папарацци.
1: Выборы 2026.
2: Справедливая Россия за отмену пенсионной реформы.
3: Мы выступаем за то, чтобы изменить эту систему, развернуть ее лицом к пенсионерам. И для этого нужно правильно начислять пенсию справедливо. И всего три параметра должно быть. Трудовой стаж, заработная плата и условия работы. Все. Больше никаких коэффициентов, этих мудреных формул. И самое главное, давайте вернем все-таки справедливый пенсионный возраст. Выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин в 60 лет.
2: 18-20 сентября поддержи команду «Справедливой России».
4: Реклама.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
4: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
8: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Металлургов 69.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Оскар между мной и тобой. Далее на Радио 7 Джессика Джей, Касабланка, но прежде новости Людмила Гусева, спонсор ООО «Алика Групп», парк-квартал, радиостанция.
1: Добрый день. Бензин в Екатеринбург поставляется в ручном режиме, как и в другие регионы, где ранее возникли большие проблемы с поставками. Об этом сообщила пресс-служба правительства. ФАС активно пресекает нарушения, пишет «Комсомольская правда». В Свердловской области открыли важный мост через железную дорогу на 55-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган. Новая развязка убрала пересечение с железной дорогой на одном уровне, повысила пропускную способность, сделала трассу безопаснее. Граждане России не обращались в Генконсульство России в Гуанчжоу из-за проливных дождей на китайском острове Хайнань, сообщили агентство ТАСС-дипломаты. Из-за мощных ливней на курортном острове власти Китая эвакуировали 42 тысячи человек. Регулярные переводы даже между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы, предупредила финансовый эксперт Елена Дроздова, пишет «Москва-24». Чтобы снизить риски при сборе средств, например, родительским комитетам, специалист советует указывать назначение платежа. Людмила Гусева, Радио 7.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать. Главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 15. Завтра в среду небольшой дождь. Южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10. И завтра днем до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На Радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что пицца. На часах 13.42, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Милен Фармер и Роксет, и в самом начале Blue System Magic Symphony.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Роберта 16 сентября этого года в 19.00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
7: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
8: Мотив. 30 не лет. Ой, простите. Лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете Мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом «Мотив» станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с «Мотив». «Мотив» говорит и показывает Урал.
9: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
14: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио Зия музыка, которую мы любим, и это Милен Фармер. На часах без 5:02, и, кстати, в следующем часе не пропустите розыгрыш, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. Там вы сможете выиграть классный приз из музыки «Далее и Мани», и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Яркая, нежная, соблазнительная, романтичная.
1: Женщины уникальны и неповторимы, как букеты в цветочной компании «Малина».
2: Малина66.ру. Бесплатная доставка от 2500 рублей. Телефон 343-247-20-26.
3: ИП «Малина» Елена Сергеевна. ОГРНП 308-667-119-10-019.
4: Купить квартиру в центре может быть так. И так.
5: И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Форум. Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
7: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
8: Анна, плитка.
9: Анна, сухие смеси.
10: Анна, вы просто песня.
7: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформят точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
11: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
12: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник, демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
0: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Вы слушаете «Радио Си», 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Людмила Гусева, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Добрый день. Верховный суд России утвердил концепцию внедрения искусственного интеллекта в наши суды. В соответствующем документе указано, что к 2030 году более 95 российских судей должны использовать сервисы на базе ИИ. Доля сгенерированных с его помощью процессуальных документов может достигать 30-50%, пишет РБК. Использование искусственного интеллекта предусмотрено на всех этапах работы с судебным делом. От подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. При этом окончательное решение всегда остается за человеком, а ИИ должен выполнять вспомогательную функцию. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов намерен увеличить число станций метро с 9 до 18 в ближайшие 10 лет. О таких планах он рассказал на международном фестивале молодежи «Екатеринбург-экспо». Еще один проект – единая пешеходная набережная вдоль Исети от Верхесецкого до Нижнесецкого водохранилища. Подрядчик должен предложить, как продлить действующую линию к Вейермоллу и разработать маршруты новых веток в Академический и на ЖБИ. До конца этого года власти планируют определить, какой проект реализуют первым. Стоимость работ может составлять около 160 миллиардов рублей, пишет портал 66. Погода в Екатеринбурге улучшится к пятнице. Сегодня синоптики пообещали день преимущественно без осадков. Но завтра кратковременный дождь. В четверг умеренные дожди с дневной температурой до плюс 18. В пятницу и субботу Росгидромет обещают сухую погоду. На следующей неделе портал World Weather, а также Яндекс и Гисметео обещают очень теплые дни во вторник и среду до плюс 20 градусов. Но в следующие выходные 26 и 27 сентября уже прохладную погоду. Плюс 7-9 ночью, плюс 11-14 днем. На премьере нового шоу «Вызов» в Екатеринбурге выступил Рустам Набиев, первый в истории человек, поднявшийся на Эверест на одних руках. В 2015 году при обрушении казармы ВДВ в Омске он потерял ноги. «Я не считаю себя супергероем. Если уж во мне есть какая-то суперсила, то она точно не в моих руках и не в количестве покоренных вершин. Моя суперсила заложена в характере, в дисциплине, в ответственности», сказал Рустам Набиев, цитирует его Е1. Напомню, он участвует в новом шоу «Вызов», который объединил 8 историй людей из разных стран, которые столкнулись с тяжелыми обстоятельствами и нашли в себе силы двигаться дальше. Белорусская теннисистка Арина Соболенко оштрафована организаторами US Open на 7,5 тысяч долларов за поведение в финале турнира. Об этом сообщил журналист Михаил Самульский в соцсети X. После завершения матча, который она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, Соболенко села на скамейку, ударила ракеткой о корт и сломала ее. По ходу самой игры белорусская теннисистка несколько раз сильно выбивала мяч с корта. После поражения нецензурно выругалась на одного из операторов. По итогам турнира Арина Соболенко потеряла лидерство в мировом рейтинге, уступив его Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Официальный доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
3: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на радио ИСИМ, спонсор ООО «Специализированный застройщик Ксенара Девелопмент». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в среду небольшой дождь, а южный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акт действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си музыка, которую мы любим и только что эманим. Меня зовут Леонид Филиппов, и буквально через 10 минут не пропустите на радио Си розыгрыш, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. Там вас ждет классный приз.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Кронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: В честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: И именно этим героям Свердловского рок-клуба посвящен наш розыгрыш. Я напомню, на этой неделе на Радио Си вы можете выиграть эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и полная история свердловского рока музыкального журналиста Дмитрия Карасюка. Все очень просто. Каждый день на Радио Си звучат рок-истории, связанные с одной из персон Свердловского рок-клуба. Ваша задача — назвать, с кем же эта история связана, о ком же идет речь. Итак, внимание, сегодня история такая. В августе 85-го название этой группы впервые попало в прессу. В маленькой газете «Свердловский строитель» вышла заметка под названием «Ждем новых песен». Автор вкратце рассказал про трудовой и творческий путь бойца стройотряда и порассуждал, зачем же тому понадобилась аккомпанирующая акустическая группа. Кстати, тогда название группы написали слитно, без дефиса. Черточка появилась позже, когда начались первые выступления коллектива, но в 89-м, когда цензурные опасения советских лет остались позади, а путаница с произношением таки надоела музыкантам, вот дефис из названия этой группы убрали уже навсегда. Итак, вопрос такой: кто же тот боец стройотряда с акустической группой? Вот о ком же идет речь, кто же это из представителей Свердловского рок-клуба? Знаете правильный ответ? Дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и выигрывайте эксклюзивный двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и полная история Свердловского рока. Еще раз напомню, телефон Радио Си 235-103.7.

0: честь 40-летия Свердловского рок-клуба «Радио Си» представляет «Герои Свердловского рок-клуба».
1: Я напомню, на этой неделе на Радио Си проходит розыгрыш, посвященный 40-летию Свердловского рок-клуба. Правила очень простые. Звучит рок-история. Ваша задача угадать, о ком же идет речь. Сегодня история такая. В августе 85-го название этой группы впервые попало в прессу. В маленькой газете «Свердловский строитель» автор вкратце рассказал про трудовой и творческий путь бойца стройотряда и порассуждал, вот зачем же тому понадобилась аккомпанирующая акустическая группа. О ком же идет речь? Есть телефонный звонок, давайте будем знакомиться. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Это группа «Чайф».
1: Группа «Чайф». А кто же тот самый боец стройотряда?
2: Шахрин.
1: Владимир Шахрин, ну, конечно же. Как
2: потому
1: вас зовут?
2: Юрий.
1: Юрий, очень приятно. Юрий, вообще, насколько сильно любите команду «Чайф», что можете сказать по поводу этих ребят?
2: Ну что, это наши. Гордость, так скажем.
1: Да, действительно. Юрий, вы знаете, мне удивительно, да, как вот удалось ребятам пройти путь от скромных репетиций с кружкой чая до целых стадионов. И, конечно же, Владимир Шахрин. Ну что ж, Юрий, абсолютно правильно вы отвечаете на вопрос сегодняшний. Я поздравляю и дарю замечательное эксклюзивное издание. Это двухтомник «Свердловская рок-энциклопедия» и полная история свердловского рока музыкального журналиста Дмитрия Карасюка. Мои поздравления.
2: Спасибо.
1: Юрий, а можете самую любимую песню команды «Чайф» у вас назвать?
2: «Ямайка».
1: Да, а вот «Рок-н-ролл этой ночи», знаете такое произведение еще?
2: Ну, есть такое.
1: А вот давайте его послушаем, вы не против будете очень скоро?
2: Нет.
1: Ну все, тогда сделаем обязательно это. Юрий, еще раз поздравляю вас.
2: Спасибо.
1: Ну и всем остальным напомню, завтра в это же самое время игра обязательно продолжится. Не пропустите. Спонсор ООО «Рендер», ТРЦ «Карнавал».
0: Реклама.

0: рок-н-ролл этой ночи. Это Владимир Шахрин и команда «Чайф» только что на Радио Си. Далее на Радио Си «Тедди Свимс». Но прежде новости Людмила Гусева, спонсор ИП «Буткевич» Константин Сергеевич, девелопер «Фина Групп».
1: Добрый день. Число станций метро в Екатеринбурге могут увеличить с 9 до 18 в ближайшие 10 лет. Во всяком случае, о таких планах рассказал в международном фестивале молодежи мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, пишет портал 66. Грязная вода попала в сеть в Екатеринбурге из-за аварии на сетях водоканала, пояснили в мэрии. Из-за большого количества осадков в выходные произошел перелив хозяйственно-фекальных вод в ливневые. Авария уже устранена. Ранее жительница Екатеринбурга сняла слив грязной воды в районе обновленной набережной у цирка, пишет «Комсомольская правда». На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе. Сообщение перекрытия появилось в 12.02 по московскому времени, пишет газета.ру. Бабушкино платье «Кейп» стало трендом вечерней моды в этом году, сообщает журнал Vogue. Идет речь об изделии, совмещенном с накидкой, которая полностью либо частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава, пишет лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это вода ЖО от Фина Групп. Вода ЖО – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами, 363-36-74, vodajo.finagroup.ru.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Торговый комплекс Докера». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 18.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Это Лял Гутенко и группа «Мумитроль» только что на Радио 7. На часах 14.43 на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Хозьер» и «Скорпионс», «Лонли Найтс» и в самом начале «Рикардо Фолия».
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
5: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
6: ООО «УК Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
7: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Любимое дело», салон и любимая кухня.
9: Август был для школы.
10: Ох!
9: Сентябрь для вас.
10: Да!
9: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
10: Акция действует до конца сентября этого года.

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Только что Naughty Boy Sam Smith, на очереди золотая коллекция. В этом выпуске James Blunt, You Beautiful, еще Tina Cousins и в самом начале Roy Orbison.
1: Реклама. Купить квартиру в центре может быть так. И так. И с выгодой до 8,5 миллионов рублей. ЖК «Александровский сад» от «Форум».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Форум Жилые кварталы». Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция до 31 декабря 2026 года. Количество квартир ограничено. Условия на сайте alexad.ru.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
8: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный. Выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
8: Щербакова 4. 0+.
10: Ну давай, ну заводись!
11: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
12: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Акаме Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Акаме Запад. Металлургов 80.
13: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
14: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
15: У Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
16: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На радио Си музыка, которую мы любим, и это Джеймс Блант, You Beautiful, в завершение золотой коллекции. Далее на радио Си Мика, и перед этим инструментальная музыка Vice Hand, Timeless.

0: Выборы 2026.
1: Дорогие земляки, выборы закончатся, а проблемы останутся. Обман по квитанциям, завышенным тарифам, невыплаты зарплат, незаконные поборы. И за решением этих проблем вы придете к тем, кто был с вами рядом в трудное время каждый день. 18 приемных центров защиты прав граждан ежедневно стоят на страже ваших интересов и уже вернули уральцам более миллиарда рублей. А сегодня те, кто накопил богатейший опыт защиты ваших прав, идут в депутаты. И я призываю вас 20 сентября придите на выборы, поддержите команду «Справедливой России».
2: Реклама.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
2: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
8: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-3924-4741, 16+.
9: Жилой комплекс «Николь». От УГМК «Застройщик» – это жизнь мечты. Представьте, вы живете в самом центре города, в 5 минутах от парка. Паркуете автомобиль в теплом паркинге. Вас встречает с улыбкой консьерж. Вы можете пойти в бассейн или на пилатес, не выходя из дома, а в ресторан спуститься прямо на лифте. В сентябре на квартиры в Никольском действует рассрочка 0% на 2 года.
10: ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца сентября текущего года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете Радио Си, 16.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипия, спонсор ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Добрый день. Россия работает над стабилизацией ситуации с нефтепродуктами, принимая меры по обеспечению безопасности энергетической инфраструктуры. Внутренний рынок близок к полному насыщению. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что необходимые меры принимаются по поручению президента и в соответствии с его указом. Работа касается повышения защищенности как объектов энергетики, так и другой инфраструктуры, передает РИА. Приговор по делу о взрыве жилой пятиэтажки в Нижнем Тагиле огласят 20 октября. В Дзержинском райсуде Тагила завершились прения сторон. Взрыв в доме номер 81 по улице Сибирской на Вагонке произошел в 2024 году. Тогда погибли 11 человек. В деле четверо подсудимых. Трем сотрудникам АО «ГАЗЭКС» прокурор потребовал по 9 лет лишения свободы по статье об оказании небезопасных услуг, а женщине, хозяйке квартиры на первом этаже, где произошла утечка газа, прокурор запросил 3 года колонии поселения. Причем женщина во время трагедии потеряла свою дочь-школьницу, пишет «Новый день». В Екатеринбурге ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений заложили камень в основание храма памятника в честь собора святых юристов, сообщили в пресс-службе вуза. Юридический университет отмечает 108-ю годовщину со дня своего основания. Храм в честь собора святых юристов возводится в России впервые, пишет «Коммерсант». На Екатеринбургской кольцевой дороге с 10 по 15 километр ввели временную схему движения. Из-за ремонта движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД, сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Комсомолка». Фильм «Сумерки» 2008 года вошел в десятку самых кассовых картин российского проката с начала сентября. Повторный показ также вызвал рост продаж книг Стефани Майер. С 1 по 11 сентября лента собрала 36,5 миллионов рублей. Ее посетили 53,5 тысячи зрителей. В рейтинге по сборам картина заняла 7 место. А продажи книг Майер в августе выросли на 55% к июлю и в сентябре на 169% год к году. Доллар 84,34, евро 97,76.
2: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3-8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10 и завтра днем до плюс 18.
2: Реклама. Для дорожек и двора плитку выбирать пора. Паривит сейчас бери, выгоду не упусти. Тротуарная плитка Паривит. Красота под вашими ногами. Скидки до 28% только до конца октября. Подробности по телефону в Екатеринбурге 382-2292.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Сия» музыка, которую мы любим, и только что Бруно Марс. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. На часах 16:11 и далее от радио «Сия» 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.
4: На Радио Си много не только вкусной музыки, но и вкусных призов. На этой неделе продолжаем играть во вкусную игру и дарить промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. По будням после 8 утра ловите наши кулинарные загадки, участвуйте и выигрывайте. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: вами Радио 7 на 103.7 FM. На часах 16:30. Далее на Радио 7 Мадонна и Мартин Гаррикс. Но прежде новости Елена Пипия, спонсор ИП Буткевич Константин Сергеевич, девелопер Финогрупп.
1: Добрый день. Россия хочет завершить конфликт на Украине, приветствует инициативы партнеров по урегулированию. Москва готова к новому раунду переговоров, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что на период переговоров Россия не будет останавливать СВО. В Свердловской ГАИ назвали самые аварийные часы и дни. Это среда и пятница с 12 до 13 и с 16 до 18 часов. Всего с начала года в регионе зарегистрировано почти 32,5 тысячи аварий, почти на 2 тысячи больше, чем за тот же период прошлого года. Толпы подростков сегодня пришли после уроков в парк Маяковского, где выступает Газан, певец, который исполняет вирусные треки про Six Seven, Черемшу. Также выступают блогеры, тиктокеры и другие кумиры подростков, пишет Един. Самыми престижными профессиями большинство россиян считает программистов и айтишников. Далее идут инженеры. Впервые в топ-3 попали квалифицированные рабочие. Далее топ-менеджеры, врачи, военнослужащие, сообщает Суперджоп. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Жизнь у воды в окружении леса, где все дышит спокойствием, это вода ЖО от природы. Приватная безопасная территория с современными коммуникациями – это Водажо от Финогрупп. Водажо – клубный поселок бизнес-класса на берегу Кашинского водохранилища. Свой выход к воде, камерная атмосфера, 70 участков с вековыми соснами. 363-36-74. Водажо.финогрупп.ру.
0: И о погоде на Радио 7, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер». За окном в эти минуты плюс 15, завтра в среду небольшой дождь, южный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 8, плюс 10, и завтра днем до плюс 18.
3: Реклама.
4: Строим новое!
5: Ремонтируем любимое!
4: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. И только что Cranberries с хитом «Зомби». На часах без 15:05. И дальше нас ждет золотая коллекция. В этом выпуске Чарли Пут и Селена Гомес. Еще Эра и в самом начале Пэтти Райан. You My Love.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная реклама. На сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Любимое дело» – салон и любимая кухня.
7: Август был для школы.
8: Ох!
7: Сентябрь для вас.
8: Да!
7: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
9: Акция действует до конца сентября этого года.

0: октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Мотив 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 17.32. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе. Спонсор у Алика Групп. Парк-квартал. Радиостанция.
1: Добрый вечер. Белоруссия не готовит никаких наступательных действий на соседние страны, заявил начальник Генштаба вооруженных сил страны Павел Муравейко. Ранее сообщалось, что начавшиеся командно-штабные учения продлятся в Белоруссии до 18 сентября. В Екатеринбурге со вторника стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем батареи включат и в жилых домах, сообщили в пресс-службе мэрии. Дзержинский райсуд Нижнего Тагила 20 октября огласит приговор по делу о взрыве газа в доме номер 81 по улице Сибирской в 24 году, когда погибли 11 человек. На скамье подсудимых четверо: три сотрудника компании «Газэкс» и хозяйка квартиры, где произошла утечка, пишет «Комсомолка». Так называемое «бабушкино платье» стало трендом вечерней моды в этом году. Об этом пишет журнал Vogue. Это платье-кейп. Платье, совмещенное с накидкой, которое полностью или частично закрывает плечи и руки, заменяя рукава. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Остановись. Услышь себя. Новый жилой комплекс «Радиостанция» на Уралмаше. Ставка для всех 9,7%. Платеж от 33 800 рублей. Успевай. Время слышать главное. Звони 343-1963. ЖК «Радиостанция».
3: Застройщику из радиостанции. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредитор ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита до 16,33% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И расскажу о погоде. Ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10. Днем завтра до плюс 18.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диау» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диау». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диау. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: Это Наутилус Помпилиус во время дождя. Но хочется солнца, поэтому в начале золотой коллекции Радио Си Laid Back Sunshine Reggae через пару минут на 103.7 FM.
1: Реклама. Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19.00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru 16+.
2: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
3: Умница.

0: рыночной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: В Монетке урожай выгоды. Лимоны 2 штуки. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: На радио «Си» игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103,7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история Свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: И о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». 6 баллов к этой минуте выдают Яндекс.Карты. На Малышева заторы от Луначарского до Московской, на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Медленно движется 8 марта от Ельцина до Фурманова. На Халтурина Токари затора технической до Татищева. И плотное движение на проспекте Космонавтов от улицы Индустрии даже до эстакады.
1: Реклама.
2: Ну давай, ну заводись!
3: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
1: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
4: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эдвард Май и Вика Жигулина на 103.7 FM в золотой коллекции Радио Си. В Екатеринбурге без 4:08. Нет, почему 8-то, если 6? Тороплю время. Дальше у нас Лемары в The Sunny Justice. А в конце этого часа Армик Pure Paradise. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
1: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
1: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
5: Едим и веселимся с наслаждением.
6: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
4: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
7: ТРК «Глобус». У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
8: Сегодня в Кировском. Сыр Тильзитер. Село Зеленое. 349,99 за 400 граммов. Пирожное Орион Чокопай. В глазури. 139,99 за 360 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: С вами Леонид Филиппов. И в эту пятницу я отправляюсь в парк квартал Каменные Палатки от Greenwich Недвижимость, чтобы своими глазами посмотреть, как же устроена жизнь в этом месте. ЖК расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону, на закрытой территории разнообразные детские площадки, во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг. Все подробности уже в эту пятницу.
10: 103.7 FM. Радио Си.
11: На Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
12: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103.7 FM в Екатеринбурге, 6 вечера. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор ООО «Комтехцентр», оператор связи «Планета».
1: Добрый вечер. Сезонный рост заболеваемости ОРВИ в России начался. При этом готовность к эпидсезону гриппа и ОРВИ высокая, доложила президенту в Кремле глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, особенность текущего эпидсезона заключается в полной смене состава вакцины от гриппа. В этом сезоне ожидаются обновленные варианты гриппа. Они знакомы специалистам, но имеют небольшие генетические изменения. Вакцины поступают в российские регионы, их количество достаточное. Поставки топлива в Екатеринбург, а также Челябинскую область, Пермский край и другие регионы, где наблюдаются перебои, организовано в ручном режиме, сообщили в правительстве России. В понедельник вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием министра энергетики Цивилева, депутатов, глав регионов, компаний, представителей ФАС. Новак поручил профильным ведомствам продолжить постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива. Неделю назад свердловский губернатор Денис Паслер сообщил, что объем поставок бензина в регион увеличен, напоминает «Коммерсант». Жители Синих Камней столкнулись с неожиданным эффектом от открытия нижнего моста на развязке у Калины. Одновременно с вводом путепровода дорожники включили светофор на пересечении с Комсомольской, и красный, по словам водителей, горит по 70 секунд. В итоге в часы пик выезд Синих Камней в направлении Базового и Сибирского трактов встает в глухую пробку. По словам жителей, стало еще хуже, чем до стройки развязки. Как поясняет Е1, работы на развязке еще идут, завершатся не ранее ноября. Нижний мост запущен в ограниченном режиме. Транспортный поток там сужен с 3 до 1 полосы в районе пересечения с Сибирским трактом, что также осложняет движение. Сегодня екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проведет 3-й матч выездной серии в Омске. Наши сыграют с местным «Авангардом». Матч начнется в 18:30 по екатеринбургскому времени. Прямая трансляция на телеканале ОТВ и Кинопоиске. «Автомобилист» идет на 4-м месте в Восточной конференции. У него 5 очков в 4 матчах. «Авангард» провел 3 игры, набрал 4 очка и идет 7-м. В истории КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» сыграли 54 раза. В активе «Ураль» 19 побед в основное время и 6 в овертайме. За написанием диплома начнут следить в реальном времени. Система «Антиплагиат 2.0» будет сливать преподавателю весь процесс работы. Система увидит правки, вставки, использование нейросетей. Искусственный интеллект не запретят, но студенту придется объяснять, зачем он его использовал. Апробацию уже провели в некоторых вузах. Презентация системы запланирована на ноябрь, пишет телеграм-канал «Новости Москвы». Доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца сентября и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно. Акция для новых клиентов до конца сентября этого года. Подробности на «Планета.ТС».
0: И о погоде. Спонсор ООО «Глазурит» – автосалон «Хончи Глазурит». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем в среду до плюс 18.
2: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 11 минут 7 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Самое время послушать автомобильные новости. Спонсор выпуска о «Наши машины» Хавейл Июль, официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль. Еще и официальный дилер Хавейл на Гурзуфской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый Хавейл легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. Хавейл Июль. Гурзуфская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: 13 минут 7-го. Вы слушаете Радио Си. И в музыкальных планах Газеба, I Like Chopin и Кайра Сауа. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмото условиям покупки удивляется.
6: Осмото!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмото. Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Осмото. Подробности в салоне.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Мотив. 30 не лет. Ой, простите, лет. С чем мы вас и поздравляем. 30 лет мы растем и меняемся благодаря вам, нашим абонентам. Спасибо за то, что выбираете мотив. В этом году мы хотим, чтобы наше спасибо было особенным. Поэтому этой осенью голосом мотив станет певец Нилетто, который лично поздравит наших абонентов. Оставайтесь на связи с мотив. Мотив. Говорит и показывает. Урал.
15: На Радио Си игра «Герои Свердловского рок-клуба». С 14 сентября слушайте 103.7 FM и отвечайте на вопрос ведущего. И получайте эксклюзивное издание «Двухтомник», «Свердловская рок-энциклопедия» и «Полная история свердловского рока». Спонсор проекта ООО «Рендер», ТЦ «Карнавал».

0: И о пробках. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Теннет», автоцентр «Теннет Июль». Необычный затор к этой минуте фиксирует Яндекс.Карты на проспекте Космонавтов от Индустрии до Полевой. Медленно движется Щорса Амундсена от Сурикова до Объездной, пробка на Московской от Хомякова до Куйбышева и на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Радио «Си». 103.7 FM.

0: все золотые хиты. 18:24. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного вечера. Дальше Ева Польна. Я тебя тоже нет. Радио Си, 103.7 FM.
1: Выборы 2026.
2: Дорогие земляки, я обращаюсь к работающим пенсионерам Свердловской области. С 2025 года при поддержке президента России нам удалось восстановить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Но за 10 лет, по нашим расчетам, государство недоплатило каждому в среднем 450 тысяч рублей. «Справедливая Россия» выступает за то, чтобы государство признало этот долг и выплатило каждому его деньги. 20 сентября приходите на выборы и поддержите программу «Справедливой России».
1: Реклама.

0: Екатеринбург. Металлургов 69.
1: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: Додо.
3: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Это вам. Школа и сад в 5 минутах от дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Уральский сад» на страна.ком.
7: Застройщик УСЗ «Страна Е-Пруды». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Время пути до школы и частного детского сада указано по данным Яндекс.Карты.
8: Сегодня в Кировском. Колбаса «Папа может». Классическая, вареная. 99,99 за 300 граммов. Пряник «Тульский» в ассортименте. 39,99 за 130 граммов от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Телефон рекламной службы 235-0905.
10: Радио Си.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 18:30 в Екатеринбурге. И сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Смеладоны – это вымерший род саблезубых кошек, живших в Северной и Южной Америке. Они исчезли около 10 тысяч лет назад. Как считается, из-за резких изменений климата и вымирания травоядной мегафауны, особенно мастодонтов и гигантских ленивцев, которые составляли основу их рациона. Сегодня смеладоны, которых мы также называем саблезубыми тиграми. Слово «смеладон» происходит от греческих слов «смиле» – «скальпель» или «опоюдоострый нож» и «адонт», то есть «зуб». Смеладоны имели впечатляющие размеры. Самый крупный вид весил до 400 килограммов и обладал невероятно мощным мускулистым телосложением, больше похожим на медвежье, чем на кошачье. Верхние клыки смеладонов достигали 28 сантиметров в длину и напоминали сабли или мечи. Они выглядывали из пасти даже при закрытом рте. Смеладон мог открывать челюсти на 120 градусов. Сейчас так умеют делать бегемоты и облачные леопарды. А безусловные чемпионы в этом деле – змеи. Они могут открывать пасть на 180 градусов. А вот бегали смеладоны не очень быстро. Как выяснили ученые, у них были очень короткие лопатки. Это значит, что они не могли бегать с высокой скоростью, как современные хищники. Также смеладоны, скорее всего, гораздо меньше, чем современные хищники, полагались на нюх. У них было меньше генов обонятельных рецепторов, чем у обычной домашней кошки. Кроме того, у них было более слабое бинокулярное зрение, необходимое для прыжков по деревьям. Зато были более развиты зоны мозга, отвечающие за слух и координацию лап. Смеладоны имели конкурентов. За той же добычей на Земле охотились фараракосы – птицы ужаса. Это были трехметровые, нелетающие, плотоядные птицы с очень опасными топорообразными клювами. Они были опасны даже для самих смеладонов. Смеладоны были социальными животными. Некоторые особи доживали до зрелого возраста с тяжелыми врожденными травмами, из чего ученые сделали вывод о том, что эти кошки жили группами и заботились о сородичах, например, приносили им еду. Смеладоны были не способны рычать. Вместо этого они, скорее всего, низкочастотно урчали или мурлыкали, как обычные домашние кошки. И что на первом месте? Название «саблезубый тигр» ошибочно. Смеладоны не состояли в близком родстве с современными тиграми и вообще не были родственниками никаким другим представителям рода пантер.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: 18:40. Вы слушаете Радио Си. Золотую коллекцию этого часа откроет прекрасная Ванесса Паради, Джоли Такси. Но прежде кое о чем интересном.
1: Реклама.
0: Осень дарит нам урожай вкусных впечатлений. Вкусная игра на Радио Си – одно из них. Участвуйте и выигрывайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем по будням после 8 утра. Ловите наши кулинарные задания, отвечайте правильно и побеждайте. Подробности на нашем сайте radiosi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. Компания «Практика» объявляет дни квартирного обмена. С 18 по 20 сентября обменяйте свою квартиру на новую в проекте «Практики». Оценим вашу квартиру по рыночной стоимости и предоставим скидку до 3 миллионов рублей на новую. Жить в своей можно до получения ключей. Подробности на gk-praktika.ru. Меняйся и живи. Скидку предоставляет застройщик компания «Практика». Проектная декларация на nash.dom.rf.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Южный сад цветет и осенью. А в плане выгодных предложений мы вообще распустились.
6: Беспрецедентно выгодные цены на готовые квартиры. Успевайте за специальными предложениями от застройщика по случаю окончания стройки.
5: Современный комфорт, зеленые дворы, развитая инфраструктура и невероятно выгодные цены на готовые квартиры. ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-63-63. Дом сдан. Застройщик ООО. Специализированный застройщик «Ривьер Инвест» и «АБ».
7: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Екатеринбурга и на coral.ru.
8: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
4: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
9: С 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре «Форум красоты» – выставка-продажа профессиональной косметики и оборудования для салонов красоты и клиник. Демонстрация новинок, бесплатные консультации для всех интересующихся уходом за кожей, а также мастер-классы. Все это «Форум красоты» с 24 по 26 сентября этого года в Ельцин-центре, улица Бориса Ельцина, 3, 12+.
0: И о пробках. Спонсор ООО «Автоперекресток», официальный дилер «Джейкуя Мода», «Аками Запад» на «Металлургов 80». К этой минуте самый серьезный затор сейчас на Щорса Амундсена от Степана Разина до объездной. Там теряется около 25 минут. Медленно движется участок Челюскинцев-Московская от Жукова до Куйбышева. На Куйбышево пробка от 8 марта до Московской. Плотное движение на 8 марта от Ельцина до Декабристов и на Московской Челюскинцев от Малышева до Маршала Жукова.
1: Реклама.
10: Ну давай, ну заводись!
11: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
12: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQJ6. Только до 15 сентября в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQJ6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
4: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
13: Радио Си. 103.7 FM.
14: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор у «Любимое дело» — салоны «Любимая кухня».
15: Август был для школы.
16: Ох!
15: Сентябрь для вас?
16: Да.
15: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
17: Акция действует до конца сентября этого года.

0: Руси, 103.7 FM. У нас невероятно трогательное начало девятого. Это «Конфесса» от Адриана Челентано. А в конце этого часа музыка понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Новый жилой район. Городские легенды. Екатеринбург в квадрате. Концентрат талантов, амбиций и характера, сочетающего строгость дела и свободу творчества. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение». 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 14 по 20 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
8: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
9: С вами Леонид Филиппов. И в эту пятницу я отправляюсь в парк, квартал «Каменные палатки» от «Гринвич Недвижимость», чтобы своими глазами посмотреть, как же устроена жизнь в этом месте. ЖК расположен рядом с парком и озером. У жителей свой выход в зеленую зону. На закрытой территории разнообразные детские площадки, во дворе муниципальный детский сад. Для жителей работает комьюнити-центр, где есть фитнес-зал и коворкинг. Все подробности уже в эту пятницу.
10: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипи, спонсор ООН, наш медицинский центр Парацельс.
1: Добрый вечер. МИД Армении получил уведомление России о возможности денонсации соглашения по поставкам газа, нефти и алмазов в случае вступления Еревана в Евросоюз, сообщила Мария Захарова. При этом Центральный банк Армении рассматривает сценарий повышения цен на российский газ как апокалиптическое явление, которое приведет к сокращению экономики, заявил глава ЦБ Мартин Галстян. Ранее сообщалось, что в случае продолжения процесса вступления в Армении в Евросоюз Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов. Представитель МИД Мария Захарова выступила на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Она назвала главный критерий успешного мужчины, и это не деньги. По ее мнению, важно, чтобы женщина хотела от него детей. Ее слова приводит Четвертый канал. Захарова также сообщила, что 16 сентября на международном фестивале молодежи выступит ее шеф, глава МИД России Сергей Лавров. Выступление будет посвящено вопросам актуальной внешнеполитической проблематики, роли России в деле консолидации и развития профессиональных навыков молодых людей из разных стран, а также ответственности молодого поколения в формировании более справедливого многополярного мира, сообщает «Коммерсант». На Екатеринбургской кольцевой дороге с 10 по 15 километров ввели временную схему движения. Из-за ремонта движение перезапустили на новую сторону путепровода на пересечении с улицей Высоцкого. Теперь транспорт движется по правой стороне будущей шестиполосной магистрали. На старом путепроводе начинается реконструкция. После проведения работ он будет обеспечивать движение по левой стороне расширенного участка ЕКАД, сообщили в департаменте информполитики, на который ссылается «Комсомолка». Екатеринбуржец выиграл 2 миллиона рублей в лотерею, но до сих пор не забрал приз, сообщили в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином. По итогам розыгрыша 7 участников из Приморского края, Ленинградской, Московской и Свердловской областей, а также участники онлайн, выиграли по 2 миллиона рублей. Один из выигрышных бумажных билетов был куплен в отделении Почты России в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе лотереи. Российский актер Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек. Она снимает полнометражный фильм «Арена». Актриса также сама написала сценарий и сыграет одну из главных ролей. Съемки проходят в настоящий момент в Мексике. Партнерами Хайек по фильму стали Юра Борисов, а также британка Кара Делевинь. Хайек продюсирует картину вместе с Анджелиной Джоли. Точная дата премьеры «Арены» пока не объявлена. Доллар 84.34, евро 97.76.
2: Реклама.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра переменная облачность, днем кратковременный дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 18.
2: Реклама.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: В Екатеринбурге 20.09 и прямо сейчас минута драйва. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – «Хавейл и Юль», официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В России сменился лидер среди новых люксовых автомобилей. Раньше правил бал Rolls-Royce, а сейчас марка Lamborghini. Только за прошлый август наши соотечественники купили 21 итальянскую машину с эмблемой боевого быка. За что ж богатый клиент любит Lamborghini и в первую очередь кроссовер Lamborghini Urus? Это практичность, умноженная на статус. В отличие от классических приземистых спорткаров, на которых в наших широтах далеко не уедешь, Lamborghini Urus хорошо приспособлен к российской реальности. На нем можно одинаково комфортно долететь по трассе до загородного клуба, проехать по заснеженному двору или перемахнуть через трамвайные пути. Владелец получает динамику настоящего спорткара и 100% узнаваемость в потоке. Что касается цены, то только один передний карбон-керамический тормозной диск стоит больше 500 000 рублей. Думаю, дальше можно не продолжать.
1: Реклама. Июль рекомендуют самым близким. А теперь Июль еще и официальный дилер «Хавейл» на Гурзувской, 63. В честь открытия все авто по цене завода. Понятные условия и приятные подарки к покупке. Выгодный трейд-ин. Обменяем вашу машину на новый «Хавейл» легко и по-доброму. Приезжайте, познакомимся. «Хавейл Июль», Гурзувская, 63. Акция до конца сентября этого года.
0: Радио Си, 103.7 FM. Изумительные мужские голоса ждут нас совсем скоро. Это Юрий Антонов и Крис Ри. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
1: Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь, и его забери.
1: Это Полина Гагарина, и ей завтрашний день придется провести в напряженном режиме. Прямо сейчас гороскоп от Анны Романовой.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день придется провести в напряженном режиме. Возможно, в последний момент отменятся какие-то договоренности. Тельцы, хороший момент для того, чтобы оценить сделанное в последнее время и исправить ошибки. Близнецы, включайте режим повышенной осторожности. Возможно, ошибки на ровном месте и травмоопасные ситуации. Раки, день вернет вам точку опоры. Это хороший момент для того, чтобы восстановить какую-нибудь хорошую привычку или завести новую. Львы, день стабилизирующего самоконтроля. Дисциплина поможет справиться с хаосом, в том числе эмоциональным. Девы, возможны приятные сюрпризы и события, поднимающие настроение. Не отказывайтесь от приглашений, если они поступят. Весы. Отличный момент для инвентаризации и внесения правок в ближайшие планы. Возможно, стоит пересмотреть какие-то пункты в ежедневном распорядке. Скорпионы. Может оказаться важным мнение окружающих. Лучше согласиться с чужими предложениями. Это снимет с вас ненужную ответственность. Стрельцы. День завышенных ожиданий и запросов. Под конец дня вас может настигнуть разочарование, которое заставит снизить планку. Козероги, остерегайтесь желания пустить пыль в глаза. За любой праздник или широкий жест придется платить сполна. Водолеи, положительные изменения в окружающей обстановке вернут надежды и вдохновение. Можно приступать к составлению новых планов. Рыбы, могут выявиться критические несовпадения в видении ситуации с вашими партнерами или супругами. Придется начать переговорный процесс.
2: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: 20:42 в Екатеринбурге. Это Радио Си. Исключительно звезды ждут нас в золотой коллекции. Амель Бэнд, Redneck и через пару минут группа Queen. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная реклама. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
6: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор у «Любимое дело» – салоны «Любимая кухня».
7: Август был для школы.
8: Ох!
7: Сентябрь для вас.
8: Да!
7: Уютный дом за 10 дней от фабрики «Любимая кухня». Скидка 25% на корпусную мебель, плюс бонусы до 10 тысяч рублей на каждый второй заказ. Узнайте подробности у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru.
9: Акция действует до конца сентября этого года.

0: 13 минут 10 в Екатеринбурге, 15 сентября. Город не спит, город фестивалит, и у нас впереди тоже море классной музыки. Nautilus Pompilius, Сиси Кэтч, а еще Шон Мендес и Камила Кабельо. Это Радио Си.
1: Реклама. Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на strana.com.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на strana.com.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В 2013-м Лана Дель Рей, Young and Beautiful, 98-й Дженнифер Пейдж, Краш, и 89-й Депеш Мод, Personal Jesus, спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: 11 вечера в Екатеринбурге. Это «Радио Си». И расскажу о погоде. Завтра переменная облачность и днем кратковременный дождь. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет.